Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Уральске 7 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Форум 100 плюс Технобилд пройдет в Екатеринбурге на этой неделе. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Одно из ключевых событий строительной отрасли пройдет с 29 сентября по 2 октября в Екатеринбург-экспо. Главной темой форума в этом году станет «Дом будущего». В программу впервые войдут дискуссии о нейроархитектуре и психологическом комфорте людей в зданиях, а также о влиянии ландшафтных решений на человека. Участники деловой программы обсудят проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, энергоэффективность и безопасность, ТИМ-технологии, цифровизацию, зеленое строительство и подготовку кадров для отрасли. Впервые пройдет форум индивидуального жилищного строительства. Состоится награждение победителей премии 100 Plus Awards. Посещение форума бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В период с 28 до 29 сентября в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части вводится временное ограничение движения транспортных средств на перекрестке улиц Победы и Юбилейной. Также в указанный период меняется схема движения автобусов, выполняющих пассажирские перевозки по городским маршрутам. Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда. В рамках программы «Территория культуры Росатома» в Новоуральском театре «Кукол» пройдет лаборатория «Театр наций» театром атомных городов. Для коллектива театра «Кукол» пройдет недельный марафон мастер-классов, лекций и тренингов с ведущими специалистами театральной сферы столицы. А творческим подарком для зрителей станут показы эскизов двух спектаклей, которые артисты подготовят под руководством приезжих режиссеров-постановщиков. Показы эскизов состоятся 4 октября. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 9 38 78. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 4 октября на легкоатлетический осенний кросс, посвященный памяти Полушкина Бориса Владимировича. Место проведения – лыжи-роллерная трасса в 15-м микрорайоне. Старт соревнований в 11:00. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем до 11 градусов тепла. Облачно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 5 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
2: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
3: И кстати, сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только в Индии их насчитывается 845.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: Строительство не

0: терпит промедление? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: И, кстати, запах человека, который только что съел банан, привлекает комаров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Реклама на N-Radio.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, из одного только дерева можно изготовить более 160 тысяч карандашей.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Форум 100 плюс Технобилд пройдет в Екатеринбурге на этой неделе. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Одно из ключевых событий строительной отрасли пройдет с 29 сентября по 2 октября в Екатеринбург-экспо. Главной темой форума в этом году станет «Дом будущего». В программу впервые войдут дискуссии о нейроархитектуре и психологическом комфорте людей в зданиях, а также о влиянии ландшафтных решений на человека. Участники деловой программы обсудят проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, энергоэффективность и безопасность, ТИМ-технологии, цифровизацию, зеленое строительство и подготовку кадров для отрасли. Впервые пройдет форум индивидуального жилищного строительства. Состоится награждение победителей премии 100 Plus Awards. Посещение форума бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В период с 28 до 29 сентября в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части вводится временное ограничение движения транспортных средств на перекрестке улиц Победы и Юбилейной. Также в указанный период меняется схема движения автобусов, выполняющих пассажирские перевозки по городским маршрутам. Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда. В рамках программы «Территория культуры Росатома» в Новоуральском театре «Кукол» пройдет лаборатория «Театр наций» театром атомных городов. Для коллектива театра «Кукол» пройдет недельный марафон мастер-классов, лекций и тренингов с ведущими специалистами театральной сферы столицы. А творческим подарком для зрителей станут показы эскизов двух спектаклей, которые артисты подготовят под руководством приезжих режиссеров-постановщиков. Показы эскизов состоятся 4 октября. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 9 38 78. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 4 октября на легкоатлетический осенний кросс, посвященный памяти Полушкина Бориса Владимировича. Место проведения – лыжи-роллерная трасса в 15-м микрорайоне. Старт соревнований в 11:00. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем до 11 градусов тепла. Облачно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 5 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: кряром. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И, кстати, улицы в Японии не имеют названий.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-радио.
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
5: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
6: И, кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, 2/3 жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
3: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом» 2026 год.
5: И, кстати, за один день через листву взрослого дуба протекает до 7 тонн воды.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, в 17 веке в Англии за ошибочный прогноз синоптиков подвергали смертной казни.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели? Чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков и озаглавил «Омлет. Принц датский».
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И кстати, Петр Первый имел рост 2 метра 4 сантиметра. Но при таком большом росте русский царь носил обувь 38 размера.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтения для работы с большим объемом информации, а также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
1: И, кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20 тысяч слов.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
4: И, кстати, у козы зрачок квадратный, а у некоторых копытных он похож на сердце.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

Радио для тех, кто любит настоящую музыку. Let's go.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, если во время зевания коснуться языка, то вы прекратите зевать.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300.

0: Реклама на N-Radio.
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, Чарльз Диккенс писал рождественскую историю в течение 6 недель.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
4: И, кстати, продолжительность жизни стрекозы – 24 часа.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: И, кстати, одна сигарета отнимает 5 минут жизни.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Форум 100 плюс технобилд пройдет в Екатеринбурге на этой неделе. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Одно из ключевых событий строительной отрасли пройдет с 29 сентября по 2 октября в Екатеринбург-экспо. Главной темой форума в этом году станет «Дом будущего». В программу впервые войдут дискуссии о нейроархитектуре и психологическом комфорте людей в зданиях, а также о влиянии ландшафтных решений на человека. Участники деловой программы обсудят проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, энергоэффективность и безопасность, ТИМ-технологии, цифровизацию, зеленое строительство и подготовку кадров для отрасли. Впервые пройдет форум индивидуального жилищного строительства. Состоится награждение победителей премии 100 Plus Awards. Посещение форума бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. В период с 28 до 29 сентября в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части вводится временное ограничение движения транспортных средств на перекрестке улиц Победы и Юбилейной. Также в указанный период меняется схема движения автобусов, выполняющих пассажирские перевозки по городским маршрутам. Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда. В рамках программы «Территория культуры Росатома» в Новоуральском театре «Кукол» пройдет лаборатория «Театр наций» театром атомных городов. Для коллектива театра «Кукол» пройдет недельный марафон мастер-классов, лекций и тренингов с ведущими специалистами театральной сферы столицы. А творческим подарком для зрителей станут показы эскизов двух спектаклей, которые артисты подготовят под руководством приезжих режиссеров-постановщиков. Показы эскизов состоятся 4 октября. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 9 38 78. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 4 октября на легкоатлетический осенний кросс, посвященный памяти Полушкина Бориса Владимировича. Место проведения – лыжи-роллерная трасса в 15-м микрорайоне. Старт соревнований в 11:00. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем до 11 градусов тепла. Облачно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 5 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, кошки могут издавать около 100 различных звуков. Для сравнения, собаки только 10.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: И, кстати, в женском организме содержится в 6 раз больше золота, чем в мужском.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И, кстати, в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экранам.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Форум 100 плюс Технобилд пройдет в Екатеринбурге на этой неделе. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Одно из ключевых событий строительной отрасли пройдет с 29 сентября по 2 октября в Екатеринбург-экспо. Главной темой форума в этом году станет «Дом будущего». В программу впервые войдут дискуссии о нейроархитектуре и психологическом комфорте людей в зданиях, а также о влиянии ландшафтных решений на человека. Участники деловой программы обсудят проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, энергоэффективность и безопасность, ТИМ-технологии, цифровизацию, зеленое строительство и подготовку кадров для отрасли. Впервые пройдет форум индивидуального жилищного строительства. Состоится награждение победителей премии 100 Plus Awards. Посещение форума бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. В период с 28 до 29 сентября в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части вводится временное ограничение движения транспортных средств на перекрестке улиц Победы и Юбилейной. Также в указанный период меняется схема движения автобусов, выполняющих пассажирские перевозки по городским маршрутам. Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда. В рамках программы «Территория культуры Росатома» в Новоуральском театре «Кукол» пройдет лаборатория «Театр наций» театром атомных городов. Для коллектива театра «Кукол» пройдет недельный марафон мастер-классов, лекций и тренингов с ведущими специалистами театральной сферы столицы. А творческим подарком для зрителей станут показы эскизов двух спектаклей, которые артисты подготовят под руководством приезжих режиссеров-постановщиков. Показы эскизов состоятся 4 октября. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 9 38 78. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 4 октября на легкоатлетический осенний кросс, посвященный памяти Полушкина Бориса Владимировича. Место проведения – лыжи-роллерная трасса в 15-м микрорайоне. Старт соревнований в 11:00. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем до 11 градусов тепла. Облачно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 5 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, счастье заразно.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: И кстати, сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только в Индии их насчитывается 845.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: И, кстати, дыни в Японии продают по $300.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, у кузнечика отверстия для слуха расположены на задних лапках.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: 850-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
1: И, кстати, язык кита весит как слон.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, крокодил не может высунуть язык.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И, кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: И кстати, кровь кузнечика белого цвета, у лобстера голубого.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
4: И, кстати, если бы колу не подкрашивали, она была бы зеленая.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Форум 100 плюс Технобилд пройдет в Екатеринбурге на этой неделе. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Одно из ключевых событий строительной отрасли пройдет с 29 сентября по 2 октября в Екатеринбург-экспо. Главной темой форума в этом году станет «Дом будущего». В программу впервые войдут дискуссии о нейроархитектуре и психологическом комфорте людей в зданиях, а также о влиянии ландшафтных решений на человека. Участники деловой программы обсудят проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, энергоэффективность и безопасность, ТИМ-технологии, цифровизацию, зеленое строительство и подготовку кадров для отрасли. Впервые пройдет форум индивидуального жилищного строительства. Состоится награждение победителей премии 100 Plus Awards. Посещение форума бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. В период с 28 до 29 сентября в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части вводится временное ограничение движения транспортных средств на перекрестке улиц Победы и Юбилейной. Также в указанный период меняется схема движения автобусов, выполняющих пассажирские перевозки по городским маршрутам. Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда. В рамках программы «Территория культуры Росатома» в Новоуральском театре «Кукол» пройдет лаборатория «Театр наций» театром атомных городов. Для коллектива театра «Кукол» пройдет недельный марафон мастер-классов, лекций и тренингов с ведущими специалистами театральной сферы столицы. А творческим подарком для зрителей станут показы эскизов двух спектаклей, которые артисты подготовят под руководством приезжих режиссеров-постановщиков. Показы эскизов состоятся 4 октября. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 9 38 78. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 4 октября на легкоатлетический осенний кросс, посвященный памяти Полушкина Бориса Владимировича. Место проведения – лыжи-роллерная трасса в 15-м микрорайоне. Старт соревнований в 11:00. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем до 11 градусов тепла. Облачно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 5 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль?

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, уши у человека растут всю жизнь.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство «Соцпакет».

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, Томас Эдисон, изобретатель лампочки, боялся темноты.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости. На М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Форум 100 плюс технобилд пройдет в Екатеринбурге на этой неделе. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Одно из ключевых событий строительной отрасли пройдет с 29 сентября по 2 октября в Екатеринбург-экспо. Главной темой форума в этом году станет «Дом будущего». В программу впервые войдут дискуссии о нейроархитектуре и психологическом комфорте людей в зданиях, а также о влиянии ландшафтных решений на человека. Участники деловой программы обсудят проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, энергоэффективность и безопасность, ТИМ-технологии, цифровизацию, зеленое строительство и подготовку кадров для отрасли. Впервые пройдет форум индивидуального жилищного строительства. Состоится награждение победителей премии 100 Plus Awards. Посещение форума бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. В период с 28 до 29 сентября в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части вводится временное ограничение движения транспортных средств на перекрестке улиц Победы и Юбилей. Также в указанный период меняется схема движения автобусов, выполняющих пассажирские перевозки по городским маршрутам. Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда. В рамках программы «Территория культуры Росатома» в Новоуральском театре «Кукол» пройдет лаборатория «Театр наций» театром атомных городов. Для коллектива театра «Кукол» пройдет недельный марафон мастер-классов, лекций и тренингов с ведущими специалистами театральной сферы столицы. А творческим подарком для зрителей станут показы эскизов двух спектаклей, которые артисты подготовят под руководством приезжих режиссеров-постановщиков. Показы эскизов состоятся 4 октября. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 9 38 78. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 4 октября на легкоатлетический осенний кросс, посвященный памяти Полушкина Бориса Владимировича. Место проведения – лыжи-роллерная трасса в 15-м микрорайоне. Старт соревнований в 11:00. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем до 11 градусов тепла. Облачно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 5 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, лиз-томания – потребность слушать музыку все время.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
2: И, кстати, библиотека Гарвардского университета хранит 4 юридические книги, написанные на человеческой коже.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: «Софьян» – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. «Софьян» – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. «Софьян» – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. «Софьян» – это доверие, мода, комфорт. «Софьян» – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. «Софьян» на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
5: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
6: И кстати... Мыслительные процессы сжигают калории.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Форум 100 плюс технобилд пройдет в Екатеринбурге на этой неделе. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Одно из ключевых событий строительной отрасли пройдет с 29 сентября по 2 октября в Екатеринбург-экспо. Главной темой форума в этом году станет «Дом будущего». В программу впервые войдут дискуссии о нейроархитектуре и психологическом комфорте людей в зданиях, а также о влиянии ландшафтных решений на человека. Участники деловой программы обсудят проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, энергоэффективность и безопасность, ТИМ-технологии, цифровизацию, зеленое строительство и подготовку кадров для отрасли. Впервые пройдет форум индивидуального жилищного строительства. Состоится награждение победителей премии 100 Plus Awards. Посещение форума бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В период с 28 до 29 сентября в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части вводится временное ограничение движения транспортных средств на перекрестке улиц Победы и Юбилейной. Также в указанный период меняется схема движения автобусов, выполняющих пассажирские перевозки по городским маршрутам. Будьте внимательны, заранее выбирайте пути объезда. В рамках программы «Территория культуры Росатома» в Новоуральском театре «Кукол» пройдет лаборатория «Театр наций» театром атомных городов. Для коллектива театра «Кукол» пройдет недельный марафон мастер-классов, лекций и тренингов с ведущими специалистами театральной сферы столицы. А творческим подарком для зрителей станут показы эскизов двух спектаклей, которые артисты подготовят под руководством приезжих режиссеров-постановщиков. Показы эскизов состоятся 4 октября. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 9 38 78. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 4 октября на легкоатлетический осенний кросс, посвященный памяти Полушкина Бориса Владимировича. Место проведения – лыжи-роллерная трасса в 15-м микрорайоне. Старт соревнований в 11:00. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 28 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем до 11 градусов тепла. Облачно, осадков не ожидается. Ветер с порывами до 5 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская, 17, дробь 2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
6: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
5: А качели, чтобы качаться?
6: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
5: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
6: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
5: А замки есть? А то у меня теща.
6: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые еще переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
7: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
2: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
3: И кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, петух не может петь, если не вытянет шею.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

Уральске 21 час. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: В Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет. It's been our pleasure to serve.

N Radio. 107,9 МГц.